И в следващите 60 минути Авто радио. Авто радио. Авто радио. Авто радио. Авто радио.